0: Я прямо внимание, минутная готовность. Минутная готовность.
1: Заряд, нет, я кедр. Вас понял, минутная готовность.